0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня Церковь празднует великое торжество тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. В этот день мы вновь вспоминаем и переживаем установление трапезы Нового Завета, той вечной тайной вечери, где Христос сам соединил небо и землю, даровав нам хлеб и вино как знак Своей жертвы. Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Но это не просто память, это не просто воспоминание о прошлом, это живое участие в жертве Христа, это Его постоянное присутствие среди нас в таинстве Евхаристии. И каждый раз, когда священник возносит чашу и хлеб, сам Христос приходит и совершает великое таинство, соединяя нас с собой и друг с другом. Святое причастие – это необычный хлеб, необычное вино, но хлеб и вино, преображенные силой Слова Божьего. Это наше участие в жертве самого Спасителя. Это таинство единства, единство человека с Богом и единство людей между собою. С древности люди верили, когда они собираются за трапезой с молитвой, божество невидимо пребывает среди них. Так и ныне. Где двое или трое собраны во имя Христово, там сам Господь посреди них. Эти слова не просто утешение, но обетование. Христос обещает быть рядом не только в величии храмов и соборах, но и в малом собрании верных, в скромной молитве семьи, в тихом единении друзей, которые возносят сердца свои к Богу. Господь не измеряет силу молитвы числом молящихся, но чистотой их сердец. И даже двое или трое, если они соединены во имя Христова, становятся живым храмом, в котором сам Спаситель пребывает. Ибо истинная сила Церкви не во внешнем блеске, а в единстве сердец, прощении, любви. И когда мы собираемся вместе, чтобы молиться, Господь входит в нашу общину, освящает ее, делает ее местом своего присутствия. Он соединяет нас не только друг с другом, но и с небом. Там, где есть согласие, там, где есть прощение, там, где есть любовь ради Христа, там сам Иисус стоит посреди нас, как некогда стоял среди апостолов в горнице Тайной Вечери. Апостол Павел учил: «Любовь во Христе непобедима, ее не разрушают ни клевета, ни опасности, ни смерть. Кто любит ради Христа, тот не оставит своей любви, даже претерпев тысячи испытаний. Любовь, основанная на взаимной выгоде, легко исчезает при первой трудности, но любовь, соединенная во Христе, пребывает вечно». Сестры, братья, да будет так в нашей жизни. Пусть Евхаристия укрепляет нас, пусть любовь Христова соединяет нас, и пусть каждый из нас станет живым свидетелем того единства, которое Господь дарует Своей Церкви.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого июня после двухчасового перелета папа Лев XIV прибыл в столицу Испании, первую цель своего апостольского путешествия. В 10 часов 12 минут самолет ITA Airways со Святейшим Отцом на борту приземлился в мадридском аэропорту имени Адольфо Суареса. Епископа Рима встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия и председатель правительства Педро Санчес. На встрече присутствовали апостольский нунций в Испании Андорре, архиепископ Пьеро Пьоппо и председатель епископской конференции Испании, архиепископ Луис Хавьер Аргуэльо Гарсия. Святейшего Отца приветствовали дети, преподнеся ему несколько подарков, в том числе статую Пресвятой Девы Марии. После официального приветствия в зале почета Международного аэропорта состоялась краткая частная беседа с королевской четой. В полдень 6 июня в начале апостольской поездки по Испании папа встретился в Королевском дворце Мадрида с представителями государственных властей, общественности и дипломатического корпуса. В своей речи он подчеркнул глубокую связь испанской истории с христианством и призвал отказаться от разделяющих идеологических схем ради диалога и общего блага. На протяжении почти двух тысячелетий Испания хранит евангельское наследие, которое стало источником надежды и оказало решающее влияние на ее культуру и общественную жизнь. Страна изобилует народным благочестием, многочисленными братствами, благотворительными объединениями и художественными традициями, свидетельствующими о плодотворной встрече Иисуса Христа с народом, сказал папа и добавил, что он прибыл в Испанию с желанием укрепить христиан в верности Евангелию и содействовать глубокому примирению между разными общественными силами. Именно культура встречи, а не конфронтация, создает условия для стабильности и процветания. Послание мира, которое, к сожалению, в наши дни одним кажется наивным, а другим – провокационным, принимается теми, кто не ограничен готовыми идеологиями, а открыт истине. Папа обратился к духовному наследию святых испанских мистиков Иоанна Креста и Терезы Авильской. Нынешняя эпоха обозначена неопределенностью и тревогой, однако именно в таких обстоятельствах нужны люди, способные различать свет даже во тьме и открывать новые пути надежды. Папа подчеркнул важность внутренней духовной жизни человека и защиты свободы совести и вероисповедания. Он предупредил об опасности политической и общественной поляризации, которая нередко приносит популярность, но разрушает человеческое достоинство. Ответом на эти вызовы должны стать культура, образование, духовная глубина и стремление к истине и цивилизации любви. Католическая церковь утоляет жажду человеческого сердца не навязыванием, а евангельским свидетельством, подкрепленным множеством мучеников и святых. Она готова поставить себя на службу будущему народа, стремящегося к примирению и миру. Я призываю всех ради истины отказаться от разделяющих и поляризующих нарративов о вашей социальной реальности и ее истории, перейти от бесплодных упрощений к плодотворному пониманию сложности. Святейший Отец отметил влияние новых технологий. Цифровая среда способна усиливать предрассудки и ослаблять критическое мышление. Поэтому необходимы серьезные инвестиции в образование, научные исследования, местные сообщества и институты гражданского общества. Говоря об истории Испании, Лев XIV напомнил о периодах сосуществования христиан, мусульман и иудеев, указав на Кордову и Толедо как на примеры плодотворного культурного и интеллектуального обмена. Этот опыт показывает, что различия могут становиться не источником вражды, а основой для взаимного обогащения. В конце речи папа выразил признательность Испании за ее приверженность международному праву, солидарности и миротворческим инициативам. Он призвал развивать внутри страны социальную дружбу и диалог, заботиться об общем доме, молодежи и бедных, согласовывать потребность в автономии и потребность в единстве, укреплять процессы евроинтеграции не в противовес другим державам, а в качестве дара всей человеческой семье. В мадридской семинарии «Redemptoris Mater» завершилась епархиальная стадия процесса беатификации слуги Божией Кармен Эрнандес, которая вместе с Кико Аргуэлью положила начало неокатехуменальному пути. Материалы дела, начатого в декабре 22 года в архиепархии Мадрида, будут переданы в департамент по прославлению святых. Торжественный акт, посвященный закрытию епархиальной стадии процесса, возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобукано, подписавший декрет о завершении этапа. В ходе встречи были представлены материалы дела, 70 коробок документов, каждая объемом около 1200 страниц. В своем обращении иерарх призвал доверить дальнейший ход дела Богу и подчеркнул, что каждый христианин призван глубже осмыслять свое крещение. «Святость – это путь, к которому все мы призваны», – отметил кардинал Кано и выразил надежду, что святость останется знаменем нашей церкви. Кармен Эрнандес скончалась 19 июля 2016 года в Мадриде. На протяжении более 50 лет она несла в различных странах мира миссионерское служение, связанное с обновлением катехумената в духе Второго Ватиканского собора. Согласно свидетельствам, в ее личности соединялись богословская глубина, миссионерский пыл и глубокая личная преданность Христу, Церкви и людям, которых она встречала на своем пути. Постулатор процесса Карлос Метола сообщил, что могила Кармен Эрнандес стала местом паломничества верующих со всего мира. Ее посетили более 120 тысяч человек из 107 стран, среди них тысячи священников и десятки епископов. В книге посетителей зафиксировано более 70 тысяч записей с просьбами о заступничестве и благодарениями, поступающими как от членов неокатехуменального пути, так и от других верующих. С особым волнением к собравшимся обратился Кико Аргуэльо, который вместе с Кармен Эрнандес на протяжении более 50 лет осуществлял миссию евангелизации. Он подчеркнул ее роль в основании неокатехуменального пути, отметив, без нее неокатехуменального пути не существовало бы. Кико указал на ее вклад в передачу богатств литургического и богословского обновления, начатого Вторым Ватиканским собором, в частности, значение пасхального бдения и углубленного понимания еврейских корней христианства. При этом ее отличали скромность, готовность оставаться в тени и полная самоотдача миссии церкви. В послании по случаю завершения епархиальной фазы процесса кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, отметил, что этот этап является источником утешения и ободрения для всех, кто принадлежит к неокатехуменальному пути. Он отметил, что многочисленные свидетельства подтверждают подлинность христианской жизни Кармен Эрнандес и призвал черпать вдохновение в ее примере, чтобы возрастать в вере, любви к церкви и миссионерском рвении.
4: Главный редактор Ватиканского радио «Ватикан Ньюс» Андреа Торнелли опубликовал статью, озаглавленную «Евангелизация и близость к мигрантам. Поездка в сердце европейских вызовов». Семидневный визит по Испании станет настоящим паломничеством в самое сердце вызовов, стоящих перед сегодняшней Европой. Маршрут Святейшего Отца проляжет через Мадрид, Барселону и Канарские острова. Три этих этапа, по сути, символизируют главные задачи, которые теперь приходится решать церкви на Старом континенте. За плечами у Папы Льва уже несколько значимых поездок. Он принес послание мира и экуменического диалога в Турцию и Ливан, страну кедров, где в последние месяцы разгорелся смертоносный конфликт, а население значительно пострадало от израильских бомбардировок. Затем был краткий визит в Монако и апрельское 11-дневное миссионерское паломничество по четырем африканским странам, которое Лев XIV изначально хотел сделать первым в своем понтификате. Теперь же преемник святого Петра встречается с испанским обществом, глубоко поляризованным, как и вся Европа. Первая остановка в Мадриде будет отмечена встречей с членами парламента. Это станет важным поводом напомнить, как именно церковь смотрит на политику и на служение общему благу. Сегодня этот взгляд бесконечно далек как от политического угодничества, так и от попыток секуляристской идеологии свести веру к исключительно личному переживанию. Церковь далека от соглашательства с властью, поскольку ради сохранения своей идентичности и благовестия она не может и не должна опираться на сильных мира сего, ведь подобные связи в итоге лишь искажают ее миссию. Но христианскую веру нельзя называть и сугубо внутренним делом. Христианство воплощается в конкретной жизни, поэтому верующие призваны свидетельствовать о Евангелии, делая общество более человечным, справедливым и внимательным к тем, кто оказался на обочине. Испанской церкви сегодня выпало свидетельствовать о полифоническом единстве в эпоху расколов и противостояний. При этом память о трагедии гражданской войны XX века продолжает оставаться частью национальной истории, и некоторые раны не затянулись до сих пор. Каким же образом возвещать Евангелие в обществе, чья культурная самобытность сформирована христианством, но которое становится все более секуляризованным? Именно этот вопрос, по сути, станет лейтмотивом всего паломничества епископа Рима. Возможный ответ кроется в программе визита в Барселону, где папа откроет самую высокую башню грандиозной базилики Саграда Фамилия, посвященную Иисусу Христу. Этот ответ – язык красоты. На протяжении веков церковь обращалась к людям не только словом, но и искусством. Фрески, мозаики, скульптуры и архитектура становились подлинной катехизацией для целых поколений. Вдохновляющим примером такого языка красоты служит Саграда Фамилия, плод веры и гения каталонского архитектора, который ушел из жизни 100 лет назад и сейчас находится на пути к беатификации. Каждый, кто видит этот собор, словно отправляется в путешествие к сердцевине христианской веры. Наследие Антонио Гауди особенно злободневно для Европы, где живая передача веры в семьях практически прервалась, а первичную евангелизацию больше нельзя воспринимать как очевидное. Наконец, финальный аккорд – острова Гран-Канария и Тенерифе, где папа лично соприкоснется с трагедией мигрантов. Те из них, кому удается выжить в опасном морском путешествии, стучатся в двери Европы. Однако старый континент зачастую не может организованно и сообща ответить на этот кризис, оставляя наедине с ним наиболее уязвимые страны, в том числе Испанию. Известно, что поездка на Канары была заветным желанием папы Франциска, который теперь осуществляет его преемник. В октябре прошлого года Лев XIV опубликовал апостольское увещание «Дилексит Те», ставшее итогом работы, начатой при предыдущем понтификате. В нем подчеркивается неразрывная связь между любовью Христа и его призывом быть рядом с бедными, отверженными, страждущими и чужеземцами, о которых Иисус говорит в Евангелии. В своей новой социальной энциклике «Magnifica Humanitas» папа Лев призывает смотреть на мир с иной точки зрения, снизу, глазами страждущих, а не великих, смотреть на историю взглядом малых, а не могущественных, принимать события истории с точки зрения вдовы, сироты, чужеземца, раненого ребенка, изгнанника, беженца. Поэтому канарский этап поездки коснется живой ткани человеческих страданий, становясь призывом к евангельскому свидетельству христиан и одновременно напоминанием об ответственности, которая лежит на каждом из нас – оставаться людьми.
5: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня Церковь празднует великое торжество тела и крови Господа нашего Иисуса Христа. В этот день мы вновь вспоминаем и переживаем установление трапезы Нового Завета, той вечной тайной вечери, где Христос сам соединил небо и землю, даровав нам хлеб и вино как знак своей жертвы. Господь сказал: «Сие творите в мое воспоминание». Но это не просто память, это не просто воспоминание о прошлом. Это живое участие в жертве Христа, это Его постоянное присутствие среди нас в таинстве Евхаристии. И каждый раз, когда священник возносит чашу и хлеб, сам Христос приходит и совершает великое таинство, соединяя нас с собой и друг с другом. Святое причастие – это необычный хлеб, необычное вино, но хлеб и вино, преображенные силой Слова Божьего. Это наше участие в жертве самого Спасителя. Это таинство единства, единство человека с Богом и единство людей между собою. С древности люди верили, когда они собираются за трапезой с молитвой, божество невидимо пребывает среди них. Так и ныне, где двое или трое собраны во имя Христово, там сам Господь посреди них. Эти слова не просто утешение, но обетование. Христос обещает быть рядом не только в величии храмов и соборах, но и в малом собрании верных, в скромной молитве семьи, в тихом единении друзей, которые возносят сердца свои к Богу. Господь не измеряет силу молитвы числом молящихся, но чистотой их сердец. И даже двое или трое, если они соединены во имя Христова, становятся живым храмом, в котором сам Спаситель пребывает. Ибо истинная сила Церкви не во внешнем блеске, а в единстве сердец, прощении, любви. И когда мы собираемся вместе, чтобы молиться, Господь входит в нашу общину, освящает ее, делает ее местом своего присутствия. Он соединяет нас не только друг с другом, но и с небом. Там, где есть согласие, там, где есть прощение, там, где есть любовь ради Христа, там сам Иисус стоит посреди нас, как некогда стоял среди апостолов в горнице Тайной Вечери. Апостол Павел учил: «Любовь во Христе непобедима, ее не разрушают ни клевета, ни опасности, ни смерть». Кто любит ради Христа, тот не оставит своей любви, даже претерпев тысячи испытаний. Любовь, основанная на взаимной выгоде, легко исчезает при первой трудности, но любовь, соединенная во Христе, пребывает вечно. Сестры, братья, да будет так в нашей жизни! Пусть Евхаристия укрепляет нас, пусть любовь Христова соединяет нас, и пусть каждый из нас станет живым свидетелем того единства, которое Господь дарует Своей Церкви.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Шестого июня после двухчасового перелета папа Лев XIV прибыл в столицу Испании, первую цель своего апостольского путешествия. В 10:12 самолет Ита Airways со Святейшим Отцом на борту приземлился в мадридском аэропорту имени Адольфо Суареса. Епископа Рима встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия и председатель правительства Педро Санчес. На встрече присутствовали апостольский нунций в Испании Андорре, архиепископ Пьеро Пиоппо и председатель епископской конференции Испании, архиепископ Луис Хавьер Аргуэльо Гарсия. Святейшего отца приветствовали дети, преподнеся ему несколько подарков, в том числе статую Пресвятой Девы Марии. После официального приветствия в зале почета международного аэропорта состоялась краткая частная беседа с королевской четой. В полдень 6 июня в начале апостольской поездки по Испании папа встретился в Королевском дворце Мадрида с представителями государственных властей, общественности и дипломатического корпуса. В своей речи он подчеркнул глубокую связь испанской истории с христианством и призвал отказаться от разделяющих идеологических схем ради диалога и общего блага. На протяжении почти двух тысячелетий Испания хранит евангельское наследие, которое стало источником надежды и оказало решающее влияние на ее культуру и общественную жизнь. Страна изобилует народным благочестием, многочисленными братствами, благотворительными объединениями и художественными традициями, свидетельствующими о плодотворной встрече Иисуса Христа с народом, сказал папа и добавил, что он прибыл в Испанию с желанием укрепить христиан в верности Евангелию и содействовать глубокому примирению между разными общественными силами. Именно культура встречи, а не конфронтация, создает условия для стабильности и процветания. Послание мира, которое, к сожалению, в наши дни одним кажется наивным, а другим – провокационным, принимается теми, кто не ограничен готовыми идеологиями, а открыт истине. Папа обратился к духовному наследию святых испанских мистиков Иоанна Креста и Терезы Авильской. Нынешняя эпоха обозначена неопределенностью и тревогой, однако именно в таких обстоятельствах нужны люди, способные различать свет даже во тьме и открывать новые пути надежды. Папа подчеркнул важность внутренней духовной жизни человека и защиты свободы совести и вероисповедания. Он предупредил об опасности политической и общественной поляризации, которая нередко приносит популярность, но разрушает человеческое достоинство. Ответом на эти вызовы должны стать культура, образование, духовная глубина и стремление к истине и цивилизации любви. Католическая церковь утоляет жажду человеческого сердца не навязыванием, а евангельским свидетельством, подкрепленным множеством мучеников и святых. Она готова поставить себя на службу будущему народа, стремящегося к примирению и миру. Я призываю всех ради истины отказаться от разделяющих и поляризующих нарративов о вашей социальной реальности и ее истории, перейти от бесплодных упрощений к плодотворному пониманию сложности. Святейший Отец отметил влияние новых технологий. Цифровая среда способна усиливать предрассудки и ослаблять критическое мышление. Поэтому необходимы серьезные инвестиции в образование, научные исследования, местные сообщества и институты гражданского общества. Говоря об истории Испании, Лев XIV напомнил о периодах сосуществования христиан, мусульман и иудеев, указав на Кордову и Толедо как на примеры плодотворного культурного и интеллектуального обмена. Этот опыт показывает, что различия могут становиться не источником вражды, а основой для взаимного обогащения. В конце речи папа выразил признательность Испании за ее приверженность международному праву, солидарности и миротворческим инициативам. Он призвал развивать внутри страны социальную дружбу и диалог, заботиться об общем доме, молодежи и бедных, согласовывать потребность в автономии и потребность в единстве, укреплять процессы евроинтеграции не в противовес другим державам, а в качестве дара всей человеческой семье. В мадридской семинарии «Redemptoris Mater» завершилась епархиальная стадия процесса беатификации слуги Божией Кармен Эрнандес, которая вместе с Кико Аргуэлью положила начало неокатехуминальному пути. Материалы дела, начатого в декабре 22 года в архиепархии Мадрида, будут переданы в департамент по прославлению святых. Торжественный акт, посвященный закрытию епархиальной стадии процесса, возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобукано, подписавший декрет о завершении этапа. В ходе встречи были представлены материалы дела, 70 коробок документов, каждая объемом около 1200 страниц. В своем обращении иерарх призвал доверить дальнейший ход дела Богу и подчеркнул, что каждый христианин призван глубже осмыслять свое крещение. «Святость — это путь, к которому все мы призваны», — отметил кардинал Кано и выразил надежду, что святость останется знаменем нашей церкви. Кармен Эрнандес скончалась 19 июля 2016 года в Мадриде. На протяжении более 50 лет она несла в различных странах мира миссионерское служение, связанное с обновлением катехумената в духе Второго Ватиканского собора. Согласно свидетельствам, в ее личности соединялись богословская глубина, миссионерский пыл и глубокая личная преданность Христу, Церкви и людям, которых она встречала на своем пути. Постулатор процесса Карлос Метоло сообщил, что могила Кармен Эрнандес стала местом паломничества верующих со всего мира. Ее посетили более 120 тысяч человек из 107 стран, среди них тысячи священников и десятки епископов. В книге посетителей зафиксировано более 70 тысяч записей с просьбами о заступничестве и благодарениями, поступающими как от членов неокатехуменального пути, так и от других верующих. С особым волнением к собравшимся обратился Кико Аргуэльо, который вместе с Кармен Эрнандес на протяжении более 50 лет осуществлял миссию евангелизации. Он подчеркнул ее роль в основании неокатехуменального пути, отметив: «Без нее неокатехуменального пути не существовало бы». Кико указал на ее вклад в передачу богатств литургического и богословского обновления, начатого Вторым Ватиканским собором, в частности, значение пасхального бдения и углубленного понимания еврейских корней христианства. При этом ее отличали скромность, готовность оставаться в тени и полная самоотдача миссии церкви. В послании по случаю завершения епархиальной фазы процесса кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, отметил, что этот этап является источником утешения и ободрения для всех, кто принадлежит к неокатехуменальному пути. Он отметил, что многочисленные свидетельства подтверждают подлинность христианской жизни Кармен Эрнандес и призвал черпать вдохновение в ее примере, чтобы возрастать в вере, любви к церкви и миссионерском рвении.
4: Главный редактор Ватиканского радио «Ватикан Ньюс» Андреа Торнелли опубликовал статью, озаглавленную «Евангелизация и близость к мигрантам. Поездка в сердце европейских вызовов». Семидневный визит по Испании станет настоящим паломничеством в самое сердце вызовов, стоящих перед сегодняшней Европой. Маршрут Святейшего Отца проляжет через Мадрид, Барселону и Канарские острова. Три этих этапа, по сути, символизируют главные задачи, которые теперь приходится решать церкви на Старом континенте. За плечами у Папы Льва уже несколько значимых поездок. Он принес послание мира и экуменического диалога в Турцию и Ливан, страну кедров, где в последние месяцы разгорелся смертоносный конфликт, а население значительно пострадало от израильских бомбардировок. Затем был краткий визит в Монако и апрельское 11-дневное миссионерское паломничество по четырем африканским странам, которое Лев XIV изначально хотел сделать первым в своем понтификате. Теперь же преемник святого Петра встречается с испанским обществом, глубоко поляризованным, как и вся Европа. Первая остановка в Мадриде будет отмечена встречей с членами парламента. Это станет важным поводом напомнить, как именно церковь смотрит на политику и на служение общему благу. Сегодня этот взгляд бесконечно далек как от политического угодничества, так и от попыток секуляристской идеологии свести веру к исключительно личному переживанию. Церковь далека от соглашательства с властью, поскольку ради сохранения своей идентичности и благовестия она не может и не должна опираться на сильных мира сего, ведь подобные связи в итоге лишь искажают ее миссию. Но христианскую веру нельзя называть и сугубо внутренним делом. Христианство воплощается в конкретной жизни, поэтому верующие призваны свидетельствовать о Евангелии, делая общество более человечным, справедливым и внимательным к тем, кто оказался на обочине. Испанской церкви сегодня выпало свидетельствовать о полифоническом единстве в эпоху расколов и противостояний. При этом память о трагедии гражданской войны XX века продолжает оставаться частью национальной истории, и некоторые раны не затянулись до сих пор. Каким же образом возвещать Евангелие в обществе, чья культурная самобытность сформирована христианством, но которое становится все более секуляризованным? Именно этот вопрос, по сути, станет лейтмотивом всего паломничества епископа Рима. Возможный ответ кроется в программе визита в Барселону, где папа откроет самую высокую башню грандиозной базилики Саграда Фамилия, посвященную Иисусу Христу. Этот ответ – язык красоты. На протяжении веков церковь обращалась к людям не только словом, но и искусством. Фрески, мозаики, скульптуры и архитектура становились подлинной катехизацией для целых поколений. Вдохновляющим примером такого языка красоты служит Саграда Фамилия, плод веры и гения каталонского архитектора, который ушел из жизни 100 лет назад и сейчас находится на пути к беатификации. Каждый, кто видит этот собор, словно отправляется в путешествие к сердцевине христианской веры. Наследие Антонио Гауди особенно злободневно для Европы, где живая передача веры в семьях практически прервалась, а первичную евангелизацию больше нельзя воспринимать как очевидное. Наконец, финальный аккорд – острова Гран-Канария и Тенерифе, где папа лично соприкоснется с трагедией мигрантов. Те из них, кому удается выжить в опасном морском путешествии, стучатся в двери Европы. Однако старый континент зачастую не может организованно и сообща ответить на этот кризис, оставляя наедине с ним наиболее уязвимые страны, в том числе Испанию. Известно, что поездка на Канары была заветным желанием папы Франциска, который теперь осуществляет его преемник. В октябре прошлого года Лев XIV опубликовал апостольское увещание «Дилексит Те», ставшее итогом работы, начатой при предыдущем понтификате. В нем подчеркивается неразрывная связь между любовью Христа и его призывом быть рядом с бедными, отверженными, страждущими и чужеземцами, о которых Иисус говорит в Евангелии. В своей новой социальной энциклике «Magnifica Humanitas» папа Лев призывает смотреть на мир с иной точки зрения, снизу, глазами страждущих, а не великих, смотреть на историю взглядом малых, а не могущественных, принимать события истории с точки зрения вдовы, сироты, чужеземца, раненого ребенка, изгнанника, беженца. Поэтому канарский этап поездки коснется живой ткани человеческих страданий, становясь призывом к евангельскому свидетельству христиан и одновременно напоминанием об ответственности, которая лежит на каждом из нас – оставаться людьми.
5: Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 8 июня, католическая церковь чтит память святого Медарда, епископа Нуайонского, одного из наиболее известных епископов французской церкви VI века. Детство будущего святого прошло на севере Франции в семье глубоко верующих христиан. По Божьей воле и никогда не сопротивляясь ей, сначала Медард стал священником, а потом был хиротонисан святым Ремигием в епископа. Он запомнился современникам тем, что очень часто проводил время в молитве, постах, покаянии. Будучи в преклонном возрасте, далеко за 70, ходил по деревням и весям, проповедуя Иисуса Христа распятого. Горячо просил чад Божьих своей епархии верить в Бога. И таким образом навсегда искоренил язычество на вверенной ему земле. Своими трудами и чудесами он настолько возвеличил Бога, что даже королева франков Радегонда со смирением приняла из его рук монашеский постриг. «Славлю величественное имя Твое, Боже!» Новости из Ватикана по-русски.
2: В первый день пребывания в Мадриде Святейший Отец посетил дом для приема людей, оказавшихся без крова, круглосуточный центр социальной помощи под эгидой местного отделения Каритас. Кардинал-архиепископ Мадрида произнес вступительное слово, сказав, что «каждый, кто находится в Мадриде, сам из Мадрида». Папа с благодарностью ответил, что он действительно чувствует себя настоящим мадридцем в большой семье, где, как во всех семьях, происходят чудеса любви. Некоторые обитатели приюта поделились историями своей жизни, болезненными, но прежде всего светлыми историями, в которых, как в зеркале, отражается любовь Бога, прокомментировал папа Лев. Он также упомянул о мадридской традиции рождественских вертепов. Огни и голоса, звуки, которые в рождественские праздники касаются наших сердец и вызывают на глазах слезы, на самом деле мы несем в себе, с собой и посреди нас в течение всего года. А сегодня они как никогда живы и ярко сияют в этих помещениях вокруг простых и гостеприимных яслей. Обращаясь к персоналу дома, папа подчеркнул: «Любовь Христова побуждает служить братьям, а милосердие и забота – это экзамен на нашу веру. Даже христиане во многих случаях поддаются влиянию взглядов, сформированных мирскими идеологиями или политическими и экономическими тенденциями, что приводит к несправедливым обобщениям и ошибочным умозаключениям. Тот факт, что проявление благотворительности презирается и высмеивается, словно навязчивая идея нескольких человек, а не пламенное сердце миссии Церкви, наводит меня на мысль, что мы всегда должны перечитывать Евангелие, чтобы не рисковать заменить его мирским менталитетом. Бедные не должны быть забыты, если мы не хотим оставлять вод живого потока Церкви, берущего свой исток из Евангелия и приносящего плод в каждый период истории», процитировал папа свое апостольское увещание «Дилексите».

Вечером 6 июня на площади Лима в Мадриде Папа Римский встретился с 600 тысячами молодых паломников. Лев XIV вышел на сцену вместе с 30 юношами и девушками, которые затронули волнующие их темы от имени всех собравшихся. На вопрос о святых, сыгравших важную роль в его жизни, папа привел примеры отца церкви IV века святого Иоанна Златоуста, испанского епископа святого Фому из Вильянуэва и святого Турибия Монгровехо, который был миссионером в Перу в XVI веке. В каждом из них папа отметил стремление к истине и любовь, с какой они проповедовали Слово Божье. «Если они смогли, то почему не я?» — повторил Святейший Отец вслед за святым Августином. Папа призвал молодых людей вдохновляться примерами людей веры. Он отметил, что во время своего пребывания в Перу встретил много христиан, чье свидетельство помогло ему еще больше следовать за Иисусом. Один из вопросов касался распознавания голоса Бога в шуме современного мира. Папа посоветовал молодежи больше пребывать в тишине. Сознательный отказ от шума лишает его возможности нас отвлекать и разрушать. Необходимо слушать живое слово Бога, Иисуса Христа, чтобы уметь распознавать Его голос. Он звучит в Писании, которое несет человечеству обетование и спасение. Особое пространство тишины, где можно быть самим собой в присутствии Бога, это поклонение пресвятым дарам. Молодежь затронула также тему сопровождения тех, кто только встал на путь обращения. Папа напомнил, что никто из нас не является учителем, но все мы ученики Христа. Он призвал молодых поступать по образу Христа, быть пастырями, воспитателями и друзьями. Если ваша вера горит внутри вас, вы сумеете передать ее живой огонь. Если будете верны своему призванию, вы станете отражением его благодати. Лица восторженных супругов и родителей, мудрых священников, монахов и монахинь, посвятивших себя Богу, чтобы служить ближним, сияют не от идеи, а от святости жизни, прошедшей через испытания. Последние вопросы касались миссии молодежи в современном мире. Папа привел цитату из древнего текста писем Диогена: «Христиане в мире, как душа в теле». Развивая эту мысль, он продолжил: «Ученики Иисуса – это всегда люди своего времени, но никогда не пленники мимолетной эпохи. Мы свободны во Христе, Его любовь освобождает нас. Видя вас, молодые люди, наполненных энтузиазмом веры, я возлагаю большие надежды на вашу способность нести свидетельство Христа в мир, в том числе в цифровых медиа, и передавать миру красоту Евангелия». Встреча завершилась поклонением пресвятым дарам и благословением.

0: Утром 7 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV возглавил торжественную мессу и процессию в честь праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Богослужение на Мадридской площади Сибелес собрало 1 200 000 паломников. В своей проповеди папа подчеркнул, что для Испании торжество Корпус Домини не просто дата в календаре, а возвращение к национальным и духовным истокам. Веками этот праздник формировал испанское искусство, музыку и архитектуру, что и сегодня выражается в великолепных цветочных коврах и уличных алтарях. Речь идет не о внешнем проявлении, не о фольклорном пережитке или простом эстетическом украшении. Здесь дело в вере, в присутствии воскресшего Господа, который жив и пребывает с нами. Папа напомнил, что евхаристическая процессия по городским улицам свидетельствует о том, что Бог не остается затворенным в храме, но, напротив, выходит нам навстречу. Христос выходит из стен храмов навстречу повседневности, разделяя участь слабых, больных и отверженных. Именно поэтому в Испании торжество Корпус Домини традиционно соединено с Днем Милосердия. Верующие должны не просто сопровождать пресвятые дары, но сами избавляться от эгоизма и удобной частной веры. Святейший Отец призвал испанское общество не запирать духовную память в рамки ностальгических воспоминаний, дабы не впасть в искушение довериться иным идолам и питаться хлебом, который не насыщает. Главный ориентир, который Лев XIV оставил верующим, касается будущего страны. Вот наказ для Испании сегодняшней и завтрашней. Религиозность, которая веками одушевляет страну, должна быть не музеем прошлого для посещения, а школой веры, из которой можно черпать силы и сегодня. Эта школа учит преклонять колени не только перед Богом, но и перед ближним, поскольку никто не может преклоняться перед Господом и при этом презирать брата своего. Она требует от христиан смелого принятия современных вызовов и личного вклада в общее благо. Папа обратился к наследию двух испанских подвижников. Святой епископ Мануэль Гонсалес трепетно относился к заброшенным дарохранительницам. Его жизнь учит хранить верность Христу и чтить Евхаристию не только на великих празднествах или по особым случаям, но и в безмолвной верности тех, кто пребывает с Господом, когда он кажется забытым, в смиренной и непоказной дружбе, которая питается день за днем. Вторым ярким образом стали мистические стихи святого Иоанна Креста. «Близок мне этот источник, что бьет и искрится, пусть даже глубокая ночь». Папа напомнил, что святой написал эти строки в 1578 году, находясь в заточении в монастырской тюрьме Толедо, как раз накануне праздника Корпус Домини. Во тьме застенков он распознал скрытое присутствие Господа, из которого изливается свет, не знающий заката, и бьет жизнь, которая не иссякает. Иисус в Евхаристии – это тот самый вечный скрытый источник, который течет и утоляет жажду, но не ослепляет, не навязывает себя внешней силой и не являет себя в виде зрелища. Лев XIV призвал верующих Испании не замыкаться в приватном благочестии, но делиться евхаристической благодатью с семьями, неимущими и теми, кто потерял надежду. Господь Иисус, пребывающий в Евхаристии, да соделает вас хлебом преломленным, раздаваемым и приносимым в дар, дабы полнота жизни излилась на вас, на ваших близких и на вашу страну, возвал папа, завершая проповедь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, являются ли сплетни и злословия смертным грехом.

0: Сплетни – это, к сожалению, очень распространенный грех, противоречащий любви к ближнему, поскольку любовь ищет благо ближнего, в то время как сплетни преследуют иную цель – очернить, опорочить другого. Это также грех против справедливости, и поэтому раскаяние требует ее возмещения. Святой Фома Аквинский говорил, что сплетни и злословия совпадают по материи и по форме, то есть по словесному проявлению. И первое, и второе заключается в том, что мы скверно говорим о ближнем без его ведома. Из-за этого сходства иногда их путают, однако они различаются по цели. Злословящий имеет целью опорочить ближнего и поэтому с особой настойчивостью показывает те недостатки, которые могут очернить человека или хотя бы навредить его репутации. Сплетник же стремится разрушить дружбу, как говорится в Писании, где нет наушника, раздор угасает. Сплетник, то есть наушник, подчеркивает в человеке те недостатки, которые могут настроить против него слушающих, как говорится в том же Писании. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. В катехизисе католической церкви о злословии упоминается в разделе о восьмой заповеди «Не давай ложного свидетельства». Уважение к репутации людей воспрещает любые поступки и слова, способные причинить им несправедливый ущерб. Например, в необоснованном суждении виновен тот, кто без серьезных на то оснований хотя бы даже молча признает моральный недостаток ближнего. В злословии виновен тот, кто без объективной и веской причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других. Грешит клеветой тот, кто ложными утверждениями наносит вред репутации других и дает пищу для неправильного о них суждения. Чтобы избегать необоснованного суждения, каждый должен стараться толковать как можно более доброжелательным образом мысли, слова и поступки ближнего. Всякий добрый христианин должен скорее поддерживать высказывания ближнего, нежели осуждать их. А если поддержать невозможно, пусть постарается узнать, какое значение тот придает своим словам. И если его понимание неправильно, надо с любовью исправить его. А если этого недостаточно, то надо искать все возможные средства, чтобы ближний понял и, поняв правильно, спасся. Злословие и клевета наносят ущерб репутации и чести ближнего, а честь – это социальное свидетельство о человеческом достоинстве. И каждый обладает естественным правом на честь своего имени, на свою репутацию и уважение к себе. Итак, злословие и клевета оскорбляют добродетели любви и справедливости. Тяжесть этого греха измеряется тем, какой именно факт о ближнем распространяется или приписывается, и какой ущерб это ему наносит. Поэтому нельзя установить четкие критерии для всех случаев. Святой Игнатий Лойолы считал тяжким, то есть смертным грехом, разглашение чьего-либо скрытого греха, если для распространения этой информации нет веской причины. Если речь идет об уже известных фактах или же о фактах, которые в любом случае будут известны, то это обыденный грех. Отметим, что злословие следует отличать от обязанности разглашения сведений о таких недостатках ближнего, которые могут привести к серьезному урону для человеческого сообщества. При этом должно отсутствовать намерение очернить человека, но единственной целью должна быть именно защита общего блага. Например, сообщать родителям о поступках детей – это право и долг. Точно так же, когда речь идет о выборах кандидатов на ответственную должность, то разглашение их преступлений является долгом во избежание вреда, который они могут нанести обществу.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 июня католическая церковь чтит память святого Медарда, епископа Нуайонского, одного из наиболее известных епископов французской церкви VI века. Детство будущего святого прошло на севере Франции в семье глубоко верующих христиан. По Божьей воле и никогда не сопротивляясь ей, сначала Медард стал священником, а потом был хиротонисан святым Ремигием в епископа. Он запомнился современникам тем, что очень часто проводил время в молитве, постах, покаянии. Будучи в преклонном возрасте, далеко за 70, ходил по деревням и весям, проповедуя Иисуса Христа распятого. Горячо просил чад Божьих своей епархии верить в Бога. И таким образом навсегда искоренил язычество на вверенной ему земле. Своими трудами и чудесами он настолько возвеличил Бога, что даже королева франков Радегонда со смирением приняла из его рук монашеский постриг. «Славлю величественное имя Твое, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Первый день пребывания в Мадриде Святейший Отец посетил дом для приема людей, оказавшихся без крова, круглосуточный центр социальной помощи под эгидой местного отделения Каритас. Кардинал-архиепископ Мадрида произнес вступительное слово, сказав, что каждый, кто находится в Мадриде, сам из Мадрида. Папа с благодарностью ответил, что он действительно чувствует себя настоящим мадридцем в большой семье, где, как во всех семьях, происходят чудеса любви. Некоторые обитатели приюта поделились историями своей жизни, болезненными, но прежде всего светлыми историями, в которых, как в зеркале, отражается любовь Бога, прокомментировал папа Лев. Он также упомянул о мадридской традиции рождественских вертепов. Огни и голоса, звуки, которые в рождественские праздники касаются наших сердец и вызывают на глазах слезы, на самом деле мы несем в себе, с собой и посреди нас в течение всего года. А сегодня они как никогда живы и ярко сияют в этих помещениях вокруг простых и гостеприимных яслей. Обращаясь к персоналу дома, папа подчеркнул – любовь Христова побуждает служить братьям, а милосердие и забота – это экзамен на нашу веру. Даже христиане во многих случаях поддаются влиянию взглядов, сформированных мирскими идеологиями или политическими и экономическими тенденциями, что приводит к несправедливым обобщениям и ошибочным умозаключениям. Тот факт, что проявление благотворительности презирается и высмеивается, словно навязчивая идея нескольких человек, а не пламенное сердце миссии Церкви, наводит меня на мысль, что мы всегда должны перечитывать Евангелие, чтобы не рисковать заменить его мирским менталитетом. Бедные не должны быть забыты, если мы не хотим оставлять вод живого потока Церкви, берущего свой исток из Евангелия и приносящего плод в каждый период истории, процитировал папа свое апостольское увещание «Дилекси Те».

Вечером 6 июня на площади Лима в Мадриде Папа Римский встретился с 600 тысячами молодых паломников. Лев XIV вышел на сцену вместе с 30 юношами и девушками, которые затронули волнующие их темы от имени всех собравшихся. На вопрос о святых, сыгравших важную роль в его жизни, папа привел примеры отца церкви IV века святого Иоанна Златоуста, испанского епископа святого Фому из Вильянуэва и святого Турибия Монгровехо, который был миссионером в Перу в XVI веке. В каждом из них папа отметил стремление к истине и любовь, с какой они проповедовали Слово Божье. «Если они смогли, то почему не я?» — повторил Святейший Отец вслед за святым Августином. Папа призвал молодых людей вдохновляться примерами людей веры. Он отметил, что во время своего пребывания в Перу встретил много христиан, чье свидетельство помогло ему еще больше следовать за Иисусом. Один из вопросов касался распознавания голоса Бога в шуме современного мира. Папа посоветовал молодежи больше пребывать в тишине. Сознательный отказ от шума лишает его возможности нас отвлекать и разрушать. Необходимо слушать живое слово Бога, Иисуса Христа, чтобы уметь распознавать Его голос. Он звучит в Писании, которое несет человечеству обетование и спасение. Особое пространство тишины, где можно быть самим собой в присутствии Бога, это поклонение пресвятым дарам. Молодежь затронула также тему сопровождения тех, кто только встал на путь обращения. Папа напомнил, что никто из нас не является учителем, но все мы ученики Христа. Он призвал молодых поступать по образу Христа, быть пастырями, воспитателями и друзьями. Если ваша вера горит внутри вас, вы сумеете передать ее живой огонь. Если будете верны своему призванию, вы станете отражением его благодати. Лица восторженных супругов и родителей, мудрых священников, монахов и монахинь, посвятивших себя Богу, чтобы служить ближним, сияют не от идеи, а от святости жизни, прошедшей через испытания. Последние вопросы касались миссии молодежи в современном мире. Папа привел цитату из древнего текста писем Диогена: «Христиане в мире, как душа в теле». Развивая эту мысль, он продолжил: «Ученики Иисуса – это всегда люди своего времени, но никогда не пленники мимолетной эпохи. Мы свободны во Христе, Его любовь освобождает нас. Видя вас, молодые люди, наполненных энтузиазмом веры, я возлагаю большие надежды на вашу способность нести свидетельство Христа в мир, в том числе в цифровых медиа, и передавать миру красоту Евангелия». Встреча завершилась поклонением пресвятым дарам и благословением.

0: Утром 7 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV возглавил торжественную мессу и процессию в честь праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Богослужение на Мадридской площади Сибелес собрало 1 200 000 паломников. В своей проповеди папа подчеркнул, что для Испании торжество Корпус Домини не просто дата в календаре, а возвращение к национальным и духовным истокам. Веками этот праздник формировал испанское искусство, музыку и архитектуру, что и сегодня выражается в великолепных цветочных коврах и уличных алтарях. Речь идет не о внешнем проявлении, не о фольклорном пережитке или простом эстетическом украшении. Здесь дело в вере, в присутствии воскресшего Господа, который жив и пребывает с нами. Папа напомнил, что евхаристическая процессия по городским улицам свидетельствует о том, что Бог не остается затворенным в храме, но, напротив, выходит нам навстречу. Христос выходит из стен храмов навстречу повседневности, разделяя участь слабых, больных и отверженных. Именно поэтому в Испании торжество Корпус Домини традиционно соединено с Днем Милосердия. Верующие должны не просто сопровождать пресвятые дары, но сами избавляться от эгоизма и удобной частной веры. Святейший Отец призвал испанское общество не запирать духовную память в рамки ностальгических воспоминаний, дабы не впасть в искушение довериться иным идолам и питаться хлебом, который не насыщает. Главный ориентир, который Лев XIV оставил верующим, касается будущего страны. Вот наказ для Испании сегодняшней и завтрашней. Религиозность, которая веками одушевляет страну, должна быть не музеем прошлого для посещения, а школой веры, из которой можно черпать силы и сегодня. Эта школа учит преклонять колени не только перед Богом, но и перед ближним, поскольку никто не может преклоняться перед Господом и при этом презирать брата своего. Она требует от христиан смелого принятия современных вызовов и личного вклада в общее благо. Папа обратился к наследию двух испанских подвижников. Святой епископ Мануэль Гонсалес трепетно относился к заброшенным дарохранительницам. Его жизнь учит хранить верность Христу и чтить Евхаристию не только на великих празднествах или по особым случаям, но и в безмолвной верности тех, кто пребывает с Господом, когда Он кажется забытым, в смиренной и непоказной дружбе, которая питается день за днем. Вторым ярким образом стали мистические стихи святого Иоанна Креста. «Близок мне этот источник, что бьет и искрится, пусть даже глубокая ночь». Папа напомнил, что святой написал эти строки в 1578 году, находясь в заточении в монастырской тюрьме Толедо, как раз накануне праздника Корпус Домини. Во тьме застенков он распознал скрытое присутствие Господа, из которого изливается свет, не знающий заката, и бьет жизнь, которая не иссякает. Иисус в Евхаристии – это тот самый вечный скрытый источник, который течет и утоляет жажду, но не ослепляет, не навязывает себя внешней силой и не являет себя в виде зрелища. Лев XIV призвал верующих Испании не замыкаться в приватном благочестии, но делиться евхаристической благодатью с семьями, неимущими и теми, кто потерял надежду. Господь Иисус, пребывающий в Евхаристии, да соделает вас хлебом преломленным, раздаваемым и приносимым в дар, дабы полнота жизни излилась на вас, на ваших близких и на вашу страну, воззвал папа, завершая проповедь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
1: Церковь.
2: Церковь. Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль. Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, являются ли сплетни и злословия смертным грехом.

0: Сплетни – это, к сожалению, очень распространенный грех, противоречащий любви к ближнему, поскольку любовь ищет благо ближнего, в то время как сплетни преследуют иную цель – очернить, опорочить другого. Это также грех против справедливости, и поэтому раскаяние требует ее возмещения. Святой Фома Аквинский говорил, что сплетни и злословия совпадают по материи и по форме, то есть по словесному проявлению. И первое, и второе заключается в том, что мы скверно говорим о ближнем без его ведома. Из-за этого сходства иногда их путают, однако они различаются по цели. Злословящий имеет целью опорочить ближнего и поэтому с особой настойчивостью показывает те недостатки, которые могут очернить человека или хотя бы навредить его репутации. Сплетник же стремится разрушить дружбу, как говорится в Писании, где нет наушника, раздор угасает. Сплетник, то есть наушник, подчеркивает в человеке те недостатки, которые могут настроить против него слушающих, как говорится в том же Писании. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. В катехизисе католической церкви о злословии упоминается в разделе о восьмой заповеди «Не давай ложного свидетельства». Уважение к репутации людей воспрещает любые поступки и слова, способные причинить им несправедливый ущерб. Например, в необоснованном суждении виновен тот, кто без серьезных на то оснований хотя бы даже молча признает моральный недостаток ближнего. В злословии виновен тот, кто без объективной и веской причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других. Грешит клеветой тот, кто ложными утверждениями наносит вред репутации других и дает пищу для неправильного о них суждения. Чтобы избегать необоснованного суждения, каждый должен стараться толковать как можно более доброжелательным образом мысли, слова и поступки ближнего. Всякий добрый христианин должен скорее поддерживать высказывания ближнего, нежели осуждать их. А если поддержать невозможно, пусть постарается узнать, какое значение тот придает своим словам. И если его понимание неправильно, надо с любовью исправить его. А если этого недостаточно, то надо искать все возможные средства, чтобы ближний понял и, поняв правильно, спасся. Злословие и клевета наносят ущерб репутации и чести ближнего, а честь – это социальное свидетельство о человеческом достоинстве. И каждый обладает естественным правом на честь своего имени, на свою репутацию и уважение к себе. Итак, злословие и клевета оскорбляют добродетели любви и справедливости. Тяжесть этого греха измеряется тем, какой именно факт о ближнем распространяется или приписывается, и какой ущерб это ему наносит. Поэтому нельзя установить четкие критерии для всех случаев. Святой Игнатий Лойола считал тяжким, то есть смертным грехом, разглашение чьего-либо скрытого греха, если для распространения этой информации нет веской причины. Если речь идет об уже известных фактах или же о фактах, которые в любом случае будут известны, то это обыденный грех. Отметим, что злословие следует отличать от обязанности разглашения сведений о таких недостатках ближнего, которые могут привести к серьезному урону для человеческого сообщества. При этом должно отсутствовать намерение очернить человека, но единственной целью должна быть именно защита общего блага. Например, сообщать родителям о поступках детей – это право и долг. Точно так же, когда речь идет о выборах кандидатов на ответственную должность, то разглашение их преступлений является долгом во избежание вреда, который они могут нанести обществу.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 8 июня, Католическая Церковь чтит память святого Медарда, епископа Нуайонского, одного из наиболее известных епископов французской церкви VI века. Детство будущего святого прошло на севере Франции в семье глубоко верующих христиан. По Божьей воле и никогда не сопротивляясь ей, сначала Медард стал священником, а потом был хиротонисан святым Ремигием в епископа. Он запомнился современникам тем, что очень часто проводил время в молитве, постах, покаянии. Будучи в преклонном возрасте, далеко за 70, ходил по деревням и весям, проповедуя Иисуса Христа распятого. Горячо просил чад Божьих своей епархии верить в Бога. И таким образом навсегда искоренил язычество на вверенной ему земле. Своими трудами и чудесами он настолько возвеличил Бога, что даже королева франков Радегонда со смирением приняла из его рук монашеский постриг. «Славлю величественное имя Твое, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В первый день пребывания в Мадриде Святейший Отец посетил дом для приема людей, оказавшихся без крова, круглосуточный центр социальной помощи под эгидой местного отделения Каритас. Кардинал-архиепископ Мадрида произнес вступительное слово, сказав, что каждый, кто находится в Мадриде, сам из Мадрида. Папа с благодарностью ответил, что он действительно чувствует себя настоящим мадридцем в большой семье, где, как во всех семьях, происходят чудеса любви. Некоторые обитатели приюта поделились историями своей жизни, болезненными, но прежде всего светлыми историями, в которых, как в зеркале, отражается любовь Бога, прокомментировал папа Лев. Он также упомянул о мадридской традиции рождественских вертепов. Огни и голоса, звуки, которые в рождественские праздники касаются наших сердец и вызывают на глазах слезы, на самом деле мы несем в себе, с собой и посреди нас в течение всего года. А сегодня они как никогда живы и ярко сияют в этих помещениях вокруг простых и гостеприимных яслей. Обращаясь

персоналу дома папа подчеркнул: «Любовь Христова побуждает служить братьям, а милосердие и забота – это экзамен на нашу веру. Даже христиане во многих случаях поддаются влиянию взглядов, сформированных мирскими идеологиями или политическими и экономическими тенденциями, что приводит к несправедливым обобщениям и ошибочным умозаключениям. Тот факт, что проявление благотворительности презирается и высмеивается, словно навязчивая идея нескольких человек, а не пламенное сердце миссии церкви, наводит меня на мысль, что мы всегда должны перечитывать Евангелие, чтобы не рисковать заменить его мирским менталитетом. Бедные не должны быть забыты, если мы не хотим оставлять вод живого потока церкви, берущего свой исток из Евангелия и приносящего плод в каждый период истории», процитировал папа свое апостольское увещание «Дилекси Те».

Вечером 6 июня на площади Лима в Мадриде Папа Римский встретился с 600 тысячами молодых паломников. Лев XIV вышел на сцену вместе с 30 юношами и девушками, которые затронули волнующие их темы от имени всех собравшихся. На вопрос о святых, сыгравших важную роль в его жизни, папа привел примеры отца церкви IV века святого Иоанна Златоуста, испанского епископа святого Фому из Вильянуэва и святого Турибия Монгровехо, который был миссионером в Перу в XVI веке. В каждом из них папа отметил стремление к истине и любовь, с какой они проповедовали Слово Божье. «Если они смогли, то почему не я?» — повторил Святейший Отец вслед за святым Августином. Папа призвал молодых людей вдохновляться примерами людей веры. Он отметил, что во время своего пребывания в Перу встретил много христиан, чье свидетельство помогло ему еще больше следовать за Иисусом. Один из вопросов касался распознавания голоса Бога в шуме современного мира. Папа посоветовал молодежи больше пребывать в тишине. Сознательный отказ от шума лишает его возможности нас отвлекать и разрушать. Необходимо слушать живое слово Бога, Иисуса Христа, чтобы уметь распознавать Его голос. Он звучит в Писании, которое несет человечеству обетование и спасение. Особое пространство тишины, где можно быть самим собой в присутствии Бога, это поклонение пресвятым дарам. Молодежь затронула также тему сопровождения тех, кто только встал на путь обращения. Папа напомнил, что никто из нас не является учителем, но все мы ученики Христа. Он призвал молодых поступать по образу Христа, быть пастырями, воспитателями и друзьями. Если ваша вера горит внутри вас, вы сумеете передать ее живой огонь. Если будете верны своему призванию, вы станете отражением его благодати. Лица восторженных супругов и родителей, мудрых священников, монахов и монахинь, посвятивших себя Богу, чтобы служить ближним, сияют не от идеи, а от святости жизни, прошедшей через испытания. Последние вопросы касались миссии молодежи в современном мире. Папа привел цитату из древнего текста писем Диогена: «Христиане в мире, как душа в теле». Развивая эту мысль, он продолжил: «Ученики Иисуса – это всегда люди своего времени, но никогда не пленники мимолетной эпохи. Мы свободны во Христе, Его любовь освобождает нас. Видя вас, молодые люди, наполненных энтузиазмом веры, я возлагаю большие надежды на вашу способность нести свидетельство Христа в мир, в том числе в цифровых медиа, и передавать миру красоту Евангелия». Встреча завершилась поклонением пресвятым дарам и благословением.

0: Утром 7 июня в рамках апостольского визита в Испанию Лев XIV возглавил торжественную мессу и процессию в честь праздника Святейшего Тела и Крови Христа. Богослужение на Мадридской площади Сибелес собрало 1 200 000 паломников. В своей проповеди папа подчеркнул, что для Испании торжество Корпус Домини не просто дата в календаре, а возвращение к национальным и духовным истокам. Веками этот праздник формировал испанское искусство, музыку и архитектуру, что и сегодня выражается в великолепных цветочных коврах и уличных алтарях. Речь идет не о внешнем проявлении, не о фольклорном пережитке или простом эстетическом украшении. Здесь дело в вере, в присутствии воскресшего Господа, который жив и пребывает с нами. Папа напомнил, что евхаристическая процессия по городским улицам свидетельствует о том, что Бог не остается затворенным в храме, но, напротив, выходит нам навстречу. Христос выходит из стен храмов навстречу повседневности, разделяя участь слабых, больных и отверженных. Именно поэтому в Испании торжество Корпус Домини традиционно соединено с Днем Милосердия. Верующие должны не просто сопровождать пресвятые дары, но сами избавляться от эгоизма и удобной частной веры. Святейший Отец призвал испанское общество не запирать духовную память в рамки ностальгических воспоминаний, дабы не впасть в искушение довериться иным идолам и питаться хлебом, который не насыщает. Главный ориентир, который Лев XIV оставил верующим, касается будущего страны. Вот наказ для Испании сегодняшней и завтрашней. Религиозность, которая веками одушевляет страну, должна быть не музеем прошлого для посещения, а школой веры, из которой можно черпать силы и сегодня. Эта школа учит преклонять колени не только перед Богом, но и перед ближним, поскольку никто не может преклоняться перед Господом и при этом презирать брата своего. Она требует от христиан смелого принятия современных вызовов и личного вклада в общее благо. Папа обратился к наследию двух испанских подвижников. Святой епископ Мануэль Гонсалес трепетно относился к заброшенным дарохранительницам. Его жизнь учит хранить верность Христу и чтить Евхаристию не только на великих празднествах или по особым случаям, но и в безмолвной верности тех, кто пребывает с Господом, когда он кажется забытым, в смиренной и непоказной дружбе, которая питается день за днем. Вторым ярким образом стали мистические стихи святого Иоанна Креста. «Близок мне этот источник, что бьет и искрится, пусть даже глубокая ночь». Папа напомнил, что святой написал эти строки в 1578 году, находясь в заточении в монастырской тюрьме Толедо, как раз накануне праздника Корпус Домини. Во тьме застенков он распознал скрытое присутствие Господа, из которого изливается свет, не знающий заката, и бьет жизнь, которая не иссякает. Иисус в Евхаристии – это тот самый вечный скрытый источник, который течет и утоляет жажду, но не ослепляет, не навязывает себя внешней силой и не являет себя в виде зрелища. Лев XIV призвал верующих Испании не замыкаться в приватном благочестии, но делиться евхаристической благодатью с семьями, неимущими и теми, кто потерял надежду. Господь Иисус, пребывающий в Евхаристии, да соделает вас хлебом преломленным, раздаваемым и приносимым в дар, дабы полнота жизни излилась на вас, на ваших близких и на вашу страну, воззвал папа, завершая проповедь.
1: Вера.
2: Вера.
1: Вера.
2: Духовная. Церковь.
1: Церковь.
3: Церковь.
2: Духовная.
3: Церковь.
2: Мораль.
3: Мораль.
1: Мораль.
3: Мораль.
4: Трудные вопросы. Трудные вопросы.

В эфире «Трудные вопросы». Сегодня мы поговорим о том, являются ли сплетни и злословия смертным грехом.

0: Сплетни – это, к сожалению, очень распространенный грех, противоречащий любви к ближнему, поскольку любовь ищет благо ближнего, в то время как сплетни преследуют иную цель – очернить, опорочить другого. Это также грех против справедливости, и поэтому раскаяние требует ее возмещения. Святой Фома Аквинский говорил, что сплетни и злословия совпадают по материи и по форме, то есть по словесному проявлению. И первое, и второе заключается в том, что мы скверно говорим о ближнем без его ведома. Из-за этого сходства иногда их путают, однако они различаются по цели. Злословящий имеет целью опорочить ближнего и поэтому с особой настойчивостью показывает те недостатки, которые могут очернить человека или хотя бы навредить его репутации. Сплетник же стремится разрушить дружбу, как говорится в Писании, где нет наушника, раздор угасает. Сплетник, то есть наушник, подчеркивает в человеке те недостатки, которые могут настроить против него слушающих, как говорится в том же Писании. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. В катехизисе католической церкви о злословии упоминается в разделе о восьмой заповеди «Не давай ложного свидетельства». Уважение к репутации людей воспрещает любые поступки и слова, способные причинить им несправедливый ущерб. Например, в необоснованном суждении виновен тот, кто без серьезных на то оснований хотя бы даже молча признает моральный недостаток ближнего. В злословии виновен тот, кто без объективной и веской причины сообщает людям, ничего о том не знающим, о недостатках и проступках других. Грешит клеветой тот, кто ложными утверждениями наносит вред репутации других и дает пищу для неправильного о них суждения. Чтобы избегать необоснованного суждения, каждый должен стараться толковать как можно более доброжелательным образом мысли, слова и поступки ближнего. Всякий добрый христианин должен скорее поддерживать высказывания ближнего, нежели осуждать их. А если поддержать невозможно, пусть постарается узнать, какое значение тот придает своим словам. И если его понимание неправильно, надо с любовью исправить его. А если этого недостаточно, то надо искать все возможные средства, чтобы ближний понял и, поняв правильно, спасся. Злословие и клевета наносят ущерб репутации и чести ближнего, а честь – это социальное свидетельство о человеческом достоинстве. И каждый обладает естественным правом на честь своего имени, на свою репутацию и уважение к себе. Итак, злословие и клевета оскорбляют добродетели, любви и справедливости. Тяжесть этого греха измеряется тем, какой именно факт о ближнем распространяется или приписывается, и какой ущерб это ему наносит. Поэтому нельзя установить четкие критерии для всех случаев. Святой Игнатий Лойолы считал тяжким, то есть смертным грехом, разглашение чьего-либо скрытого греха, если для распространения этой информации нет веской причины. Если речь идет об уже известных фактах или же о фактах, которые в любом случае будут известны, то это обыденный грех. Отметим, что злословие следует отличать от обязанности разглашения сведений о таких недостатках ближнего, которые могут привести к серьезному урону для человеческого сообщества. При этом должно отсутствовать намерение очернить человека, но единственной целью должна быть именно защита общего блага. Например, сообщать родителям о поступках детей – это право и долг. Точно так же, когда речь идет о выборах кандидатов на ответственную должность, то разглашение их преступлений является долгом во избежание вреда, который они могут нанести обществу.
1: Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!